темно вокруг. От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

0: ДФМ. Пионер. Пионер.
1: Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh yes!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла.

0: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: я и старый мой приятель к вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бары, растобары, да не караю ни двора.
1: Не гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера. Купе форланте ала труба тот чизо. Ха-ха.

0: аплодисмент. Да, с удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень благодарны.
1: DFM Pioneer.

Диафэ. Диафэ. Пионер. Пионер.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

с днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом.

такое. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: ножки, сундуки и брюха. Но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше ли жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал?
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
2: Сушите весла! Все!
3: Финал!

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: змея! Что-то не то.
1: Вот тебе и раз.

0: DFM. Пионер.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Раскрой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас обижают.

Санзелита, от речонки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: все уходи. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: Диафэ. Диафэ. Пионер. Пионер.

Пум-карам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: печет пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки.

хотите веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

если что не так. Я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горю.

встрече сразу лапу подает.

ZFM. Пионер.

0: хватает твоих чудес. Нам не хватает твоих чудес.
1: ДФМ. Пионер.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить

по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, если ясный день.

Если добрый ты, то всегда легко. А когда наоборот трудно, если добрый ты,

рассыпая смех. Звучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно,

0: пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят.
0: По дороге с облаками
2: очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками
2: очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

Трам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

такую? Ну,

0: Что такое Новый год?
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит.
0: Вот что значит Новый год.
2: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля. Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год.
5: Диэфэ. Диэфэ. Пионер. Пионер.

Pimple, dick pimple, сам Хопкинчем комблиан. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду, Билл Брюер, Джикстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкинчем комблиан. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда, Билл Брюер, Джикстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкинчем комблиан.

дней. Ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин.

0: догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день рождения. И я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарит.
3: Приятнее без сомнения.
0: Я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
1: И я.
2: И я.
3: И я.

0: ДФМ. Пионер. Пионер.
1: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый век кончает, самим не верится, друзья.

0: свете кашу есть не стану.
1: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса,

0: ДФМ. Пионер.
1: Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, круг как рыба.

0: свет бежал до Антарктиды, от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

0: радует нас, радует нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час.

утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота. Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго.

здоровье у меня в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

светом залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор, все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго смотрел за всех газет.

Кручу, кручу, кручу, педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, спешу, спешу, спешу налегке. Навстречу радуге, дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит. Грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу,

печаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

никуда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки.

От похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

поет птицелов. О рыбках поет рыболов. А я

санселита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма.

А я о пиявках пою. За денежки ей продаю.

0: помогут вот эти козявочки, мои дорогие,
1: мои дорогие,
2: весьма дорогие пиявочки.
3: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар. Можь отсюда дыма!
4: ДФМ. Пионер.

0: справедливым, умным,
1: честным, сильным, добрым.
0: Только и всего.
2: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему подпишись.

романтика с большой дороги.

0: ZFM. Пионер. Пионер.
1: Надо в дорогу, дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают. Только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают. Птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что, потому что. Птички.

птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички, песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица.

0: Птички-птички, птички-птички, кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому. Знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут. Птицами зовут.
1: Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, зубища, клычища, точи! Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабытый хлопоты, остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.

0: волнуйся, мамочка, будет все в порядке. Знаем мы из сказочки, волк ужасно гадкий.
1: Диафэ, Диафэ, Пионер, Пионер.

острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится! Горят у нас во тьме глаза! Эй, уходи с дороги, зверь, птица! Не попадайся лучше

добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Поскорей, мамаша, дверь! Я устала, я голодная, как зверь!

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валите дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

лечу, лечу, лечу, не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.
2: Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается.
0: Вау!
2: И на кошек ноль внимания.

без. Но бросаются к нам, если нас обижают, к нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рыча,

они огромный такой секрет. Не секрет,

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном, тебя я заменю.
1: Тик-так,
0: бим-бом,
1: тик-так,
0: бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

Ромашке. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

папам и друга не бросить нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

потратили, позабыли вы голос матушки, получились об однатушке, допустили вы упущение.

вашу галошу, настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает.

Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летания.

Когда скучно и грустно, и некому руку пожать, лучше быть одноногим, чем быть одиноким.

остаться мне, ребята, пришлось одной из ног. У них полсотни пушек,

0: я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану, брат, черту, кум-королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох-ох-ох!
1: Диэфэ. Диэфэ. Пионер. Пионер.

бывалый и повидал немало. Науки я считаю ерундой, все подряд. Я книжек не читаю, кружки не посещаю. Весь день я занимаюсь

Мы взмываем высоту, приключения нас ждут. Вперед!

0: снежный победим, все преграды позади, не страшны нам небеса.
1: Чудеса на гаражах.
0: Если тут у нас чудеса.
2: DFM. Пионер.
3: А я все чаще замечаю.

0: Было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел.

0: Пионер.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налив бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налив бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать своей великой радости. Но лишь бы все захапать своей великой радости. Своей великой радости. Своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели

0: братьев ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, присадим
1: и нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет.

Я без поддержки как-нибудь сам уж, лишь бы забаву выгодно сам уж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: прости меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Эх, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх! Вашу прекрасную бороду!

0: ДФМ. Пионер.
1: Не пойти ли нам в гости?
2: В гости?
1: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
2: Кто же ходит в гости по утрам?
1: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро. А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
2: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
2: Ага, тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады?
1: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
2: А что же делать?

0: Давай пойдем кому-нибудь.
1: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

Я убедился нынче сам, что надо верить чудесам. Понятнее это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут?

есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

0: Ему отныне предан пес.
1: Ах, не опишет ты перо, какой восторг груди перо. И все же он великий плут, скажите, как его зовут?

и Дуримар и Карабас. Но я дурачина не раз.

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя.

настойки. Куксум, городок, куксум, городок. Кто дает волшебства уроки? Чах-бах, чуровах, чах-бах, чуровах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника

дрожите от восхищения. Бэк-бэк, чулим-бэк, бэк-бэк, чулим-бэк, как начну свои превращения.

чаровый, чаровый. Я вино превращаю в воду. Рок-шок-порошок, рок-шок-порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

0: начнут. По царевну превращается лягушка.
1: Что смысла в наш век лишено?

0: хочу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
2: Он готов.
3: ДФМ. Пионер.

0: ДФМ. Пионер.
1: А мне нет дела до твоего дела. У меня-то нет дела.
2: У всех людей есть дела.
1: А я ребенок.
2: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
3: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
1: На остров? Вот здорово!
3: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
3: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
3: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
3: Проснулись на травке.
1: Костер. А я нужен костер.
3: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Что, совсем не обитаем, да?
3: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
1: А я пойду топорный дух.
3: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрапнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, нет, нет.
3: А ты хотел убежать, успеешь?
1: Нет, нет, нет.
3: Мы как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
3: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
1: Ну почему? Почему?
3: Да потому что ты никогда и ничего

0: DFM. Пионер. Пионер.
1: Что такое СОС? По морскому СОС должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать.

0: спасали вас, друзья.
1: Да, жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старком разнос, вам экзамен не зачтен.

тарам-тарарам, всем давно вставать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю, я барабанщик в этом лесу. Всех разбужу я и напугаю волка и злую лису. Тра-та.

Рыжий! Колопатый! Ну, где дедушку лопатый?

старинные болота меня прекрасные прельщают. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащает.

0: воюем, не искусство людям, берут они охота.
1: Длинные болота, вот так.
2: Диэфэ. Диэфэ.
3: Пионер. Пионер.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
0: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура! Чучело-мяучело!

0: ни пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодильи.
2: И что Билли не побили, просто не было ни дня.

0: и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

если меркнет свет кокошки, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Чахлый, посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз. Засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес. И подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, приключения, огорчения. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, приключения, огорчения. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется?
2: Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец: кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать, скакать,
2: кувыркаться
3: каждый обязан уметь.
0: Нужно лишь только собраться,

0: о себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыши.

0: лошадь полкило.
1: На ель она взлетела,
0: а может, не взлетела,
1: а может быть, на

0: Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был.

0: может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал.
1: Идею этой сказки,
2: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
1: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
3: ДФМ Пионер.

даже если вдруг забыли. Вы в автобусе, котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда

0: Не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Диэфэ. Диэфэ. Пернер. Пернер.

Дедушка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно. На пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей. Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

0: ДФМ. Пионер. Пионер.
1: Никого нету. Алло, а где же тут кто?

0: Here, Presley.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, да? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.
3: Рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Яйцо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай. На ковре ты во

0: Дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит,

Меня жгут лопаты!

0: Мальчик стричься не желает.
1: Мальчик с кресла уползает.
0: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
2: А волосы растут. А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Парикмахерша устала.
1: И мальчишку стричь не стало.
0: Год прошел, другой проходит. Мальчик стричься не приходит.
2: А волосы растут.
0: А волосы растут.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают.

ой-ой-ой-ой-ой. Мальчик в платьице гулял, мальчик девочкой стал. И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал, а волосы растут

шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что...

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Носи готовенького! Цик-цик-цик-па! Кто

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую, шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!

0: DFM. Пионер. Пионер.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит, будет скидывать.

же гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее в болото. Живу я как поганка.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: как хороший друг. Не боюсь я стужу ледяную, огоньки горят вокруг. Что за чудо, чудо?
1: ДФМ. Пионер.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, и не лес.
4: Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
5: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бэкс, фэкс, фэкс, фэкс.
1: Полейте хорошенечко,
0: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
0: зазолотятся где?
2: Зазолотятся где?
3: Ни горы, ни враги, и не лес.
4: Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
6: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бекс, фекс, фекс, фекс, рекс, бекс.

0: а ты такой прекрасный, как летом сиськи пуст.
1: Диафэ. Пионер.

болоте нахлебается воды. Это шхуна и в болоте нахлебается воды. Поняли?

0: Веселые истории в журнале «Ералаш».
1: ДФМ. Пионер.
2: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получаю. Те, кто ссорятся, кричат:
3: надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучать!
2: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
3: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
4: Поучаем!

0: Их как выводят, шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался старый пень, напушал дыму с кровопивцами.
3: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
4: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
4: Нет, шарик.
2: В день рождения. Нет. И я.
5: И а того же мнения.
4: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
6: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение?
3: Нашелся к шарику горшок.
0: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
3: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
0: Но другу радость подарить.
4: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
5: И я того же мнения. Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби.

0: сегодня день.
1: Делай деньги.
0: Делай деньги, а остальное все дребедень.
2: А остальное все дребедень.
1: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шинит, а где-нибудь фунт.
1: Большие деньги.
0: Стал богий мошенник, мошенники плут.
1: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.
1: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не

0: DFM Пионер.
1: Затянулась бурой тиной

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: Мита, Мит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, как ты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра играем короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра.

Мы не сторонники разбоя. На Сагину не нужен нос. Ему покажешь.

0: какое небо голубое!
1: Мы не сторонники разбоя,
0: на дураканье нужно.

резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый.

0: скорей, много снега у дверей, растопи его скорей.
1: DFM Пионер.

0: вижу ничего.
1: Вот я вижу, пыль стоит столбом.

0: беру.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло вид, что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет?

0: ДФМ. Пионер. Пионер.
1: Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh yes!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

0: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с курсом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи резерв. Купер форлантиала трубато чизо.
2: Лабене.
0: Отчистушь, право слово. Да веселее на душе. Вам не нравится?
2: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: небо.
1: Пионер.
2: На прививку первый класс. Вы слыхали, это нас.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: Пионер.
1: Известно в мире нашем есть чудесные явления. В морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом.

0: ДФМ. Пионер. Пионер.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: было б-то,
1: ах, было б-то,
0: ах, было б-то,
1: ах, было б только с кем поговорить.

0: ешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе. Ты чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?
1: Что-то не то. Ай. Какой чудесный день, а?

поет птицелов. О рыбках поет рыболов. А я

санселита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: уходи. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

Алекс Сатарагант. Я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

0: Пум-тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки. Сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.
1: ДФМ. Пионер. Пионер.

Травка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки, зубки, зубки, зубки не превратились в клыки. Ай, не знал и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не горит.

0: Еще тут сказки навалились.
1: Да.

0: слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Диэфэ, Диэфэ, Пионер, Пионер.

0: хватает твоих чудес. Нам не хватает твоих чудес.
1: ДФМ. Пионер. Пионер.

по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо, если ясный день,

рассыпая смех. Звучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно,

0: ДФМ. Пионер.
1: Дорога ведет от порога, идет от порога к мечте голубой.
2: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
2: по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: Дороги,
3: как добрые руки,
2: как добрые руки хороших друзей.
3: Друзей новых много нам дарит дорога.
2: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
2: по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

Карам, в опилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.

0: я от орехов до печенья. Вот что значит Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
3: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит. Вот что значит Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
4: Что такое Новый год?

0: DFM. Пионер. Пионер.
1: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому же история моя правдивый век кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.

Не дошли лошадку нам дядюшка Том. На ярмарку завтра мы едем верхом. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Комбленн. Когда вы вернете коня моего, повернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Комбленн. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим

ней. Ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинсом, Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинсом, Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинсом, Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Рэк Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинсом, Кобли.

0: Я.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения. И я.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
0: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
1: И я.
2: И я.
3: И я.

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

У дедушки закрыл.

не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал

0: сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

0: Ой, нас!
1: Неправильно, дедушка.
0: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
0: А как правильно?
1: А вот как надо.
2: Пусть эта елочка праздничный час.
0: Каждой иголочке радует нос, радует.

0: И я лично бросил, не курю. Я бодрый полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению сны, если в это не...

По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне пошлавится охота. Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

у меня в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

аллея, выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Но раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за всех.

0: Такая сякая
1: сбежала из дворца.
0: Такая сякая
1: расправи.

терпи, когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей

DFM. Пионер.

От похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

А я от яхтах пою, за денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита, танзелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: лопасти. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой противный дуримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол.
2: А я о пиявках пою. За денежки.

0: помогут вот эти козявочки, мои дорогие,
1: мои дорогие.
2: Весьма дорогие козявочки.

0: нарисовали
1: только их всего.
2: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно.

Мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос. Ему покажет.

0: Голубое небо, голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: ДФМ. Пионер. Пионер.
3: Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Песенки поют, птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют, птички, птички, песенки поют, гнезда вьют, даже гнезда вьют, гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-

если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому, это понятно тебе самому, знаю, знаю, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих, которые, вот этих самых, которые птицы.

0: Чужие сапоги натерли ноги.
1: Работникам нашай топора.
2: Романтика большой.

0: романтика с большой дороги.
1: Нет!

0: DFM Пионер.
1: Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить.

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

Учите, вы!

0: yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем коти, вынос, левей вала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

Крадусь во мраке, плыву как камбала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

Я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких.

0: Он страшными глазами сверкает. Он страшными зубами стучит.
1: Он страшный костер зажигает.

чудес, опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег,

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабытой хлопоты остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.

острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится! Горят! Горят у нас во тьме глаза! Эй, уходи с дороги, зверь и птица! Не попадайся лучше на зубок! Зубок у нас заточен цепь и хваток! А попадешься жизни краток срок! Сожрем момент, такой у нас порядок!

0: что были потеряны дети.
1: DFM. Пионер.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: пьешь. И голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

еще, если вдруг забыли. Вы в автобусе, котят. Вам котят бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

Пусть на сердце не лежит мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

лежит грусть, пусть на сердце не лежит мне, все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу-качу.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Ладгу, кому-то мотороллер заводной.
1: Я так мечтал, что мне подарят удочку. Подарков 100, а дудки ни одной.
2: А мне подарили белку, жука и синицу. А мне подарили

0: ДФМ. Пионер. Пионер.
1: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

пам-пам и друга не бросить нигде. Не требую награды, почета не хочу, скажите.

Работники ножа и топора, романтики с большой дороги, не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Атлантика с большой дороги.
1: Нет!

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я не люблю.

Бим-бом, бим-бом, куда идешь ты, гном? Иду я весь.

0: вечером туда, туда, где был я днем.
1: ДФМ Пионер.
2: Ах, козлятушки, куда сгинули? На кого ж меня вы покинули? Не послушали своей матери, видно, бдительность вы утратили. Позабыли вы голос матушки, получились об однатушке, допустили.

Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

одиноким, чем быть одиноким, когда скучно и грустно и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть

я зашью ботфорты, шляпу куплю, стану, брат, черту, кум-королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

0: DFM. Пионер. Пионер.
1: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.

0: мальчиков, ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

я без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Да у нее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
1: любим бить людей
0: и бить поклюши.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: DFM Pioneer.
1: У Пеки старый жил козел, он бородой дорожки мел. Ох, до чего ж умен козел! Спляшем, Пеки, спляшем!

0: злодеем, меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Эх, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх! Вашу прекрасную бороду!

0: а не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро. А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага. Тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем к кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

Кто людям помогает и штрек премию зря, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает и штрек премию зря, хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

Та-ра-дам! Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чурабах! Чах-бах-чурабах! У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника

дрожите от восхищения. Бэк-бэк, чулим-бэк, бэк-бэк, чулим-бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу, бабалу, шу-фу, бабалу. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

стали до кома сроду. Шик-бык-шарамык, шик-бык-шарамык, я вино превращаю в воду. Рок-шок-порошок, рок-шок-порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

0: третью, я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
0: Он

овечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье.

0: дела?
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: На остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
0: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, глазов нет, нет ни одной кроватки.
0: А я на травке буду спать.
2: Проснулись на травке.
3: Костер, костер, костер.
0: А именно же костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
0: А я пойду топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: Отходил, убежать успеешь?
0: Нет, нет, нет.
3: Не будем мы тебя спасем.
2: Как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
0: А я.
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
0: Ну почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего

0: Оу, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыгаюсь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.
2: DFM Pioneer.

0: все-таки делать то, лучше все-таки делать то. Что ты делать, мастер?
1: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
2: Да, детей.
1: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив,

0: Волнуйся, мамочка, будет все в порядке. Знаем мы из сказочки, волк ужасно гадкий.
1: ДФМ. Пионер.

Мы острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится! Горят у нас во тьме глаза! Эй, уходи с дороги, зверь, птица! Не попадайся лучше на зубок! Зубок у нас заточен цепь хвата! А попадешься жизни краток срок! Сожрем момент, такой у нас порядок!

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба-ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрен же слегка!

непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант всем звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

сердце бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.
1: Он не лает, не кусается,
0: на прохожих не бросается. О, и на кошек ноль внимания.

без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

0: ДФМ Пионер.
1: Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят, меня дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

везде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-па, погода злится, па-па-па-па, гроза грозит.

пам-пам и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите,

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому.

0: Чужие сапоги натерли ноги.
1: Работникам ножа и топора.
2: Романтика
1: большой дороги.

0: фантиком с большой дороги.
1: Нет!

0: Да.
1: А как зовут его?
0: Бим-бом.
1: Фамилия?
0: Тик-так. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
0: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
1: Когда он спит? Когда он спит?
0: Не спит он никогда. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты? Ну?
0: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты, гном?

0: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Тики тики тики.
0: Бим бом.
1: Тики тики тики.
0: Бим бом. Куда идешь ты, гном?

вашу галошу, настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает.

Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летания.

0: одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать.
1: Но как-то три фрегата застали нас врасплох. Расстаться мне, ребята, пришлось с одной из ног.

лапами сапожки, кот в сапогах. Удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем. Себя позабавим, всех проведем. Сапоги, сапожки, кот в сапогах. Удивятся кошки. Ох.

А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: DFM. Пионер. Пионер.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости.

Ух, я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

0: тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

я без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: ДФМ. Пионер.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы...

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.

0: А не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро? А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам.

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

и Дуримар, и Карабас. Но я дурачина не раз. И Сахи про, и кот про хвост. Но ведь я не так-то прост, не так.

людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

волшебства уроки. Чах-бах-чурабах, чах-бах-чурабах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника

дрожите от восхищения. Мэй-бэк-чулим-бэк, как начну свои превращения. Шу-фу-ба-ба-луп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшебник

0: платью. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
2: Он готов.

0: это нет дела.
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: Остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
0: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, а свет нет, ни одной кроватки.
0: А я на травке буду спать.
2: Растудишься на травке.
3: Костер, костер, костер.
0: А я ножишь костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не свалит ничего, ни на каком огне.
0: А я пойду топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: А ты хотел убежать, успеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
0: Ну почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
4: DFM Пионер.

0: что такое СОС по морскому СОС, должен четко и всегда знать любой матрос.
1: Это точно, капитан, можно отвечать.

0: спасали вас, друзья.
1: Да, жестокий школ друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старпом разнос, вам экзамен не зачтен.

Написаны тысячи книг.